0: Правильно, это волны.
1: Угу.
0: Да, ты.
1: Шангуэ, алле.
0: Медуку.
1: Угу.
0: Додо.
1: Угу.
0: Минамакау.
1: Угу.
0: Водело.
1: Угу.
0: Водеста.
1: Угу.
0: Бьюти.
1: Угу.
0: Вохоста.
1: Энча.
0: Аромаса. Патинака. Дидевую. Мастику.
1: Дидевую. Lui tumezi mo vavu kafini waire sai?
0: Una mbavau.
1: Mo vafe mkhala lotwe.
0: Kazi umesa.
1: Kiboma nilibizo?
0: Womu nitamweke.
1: Womu leke mulu merise?
0: Amkala umesa womu ye.
1: Hmm.
0: Nwandate.
1: Mm-hmm.
0: Nitendi.
1: Mm-hmm.
0: Namakau.
1: Ansha?
0: Ndruku.
1: Mm.
0: Nwo chesta.
1: Ancha.
0: Nwo. Nwo. Nwo. Beauty.
1: Mm.
0: Nwo. Hosta.
1: Mm.
0: Ansta fwena seja.
1: Mwye ketra ka pina kafika yu mwurikani.
0: Ta biri maru.
1: Biri maru. Mwvevu kafi ni wairis, eh? Mwvevu kafi ni wairis, mwurikani?
0: Hey.
1: Okay.